0: Здравствуйте, вам окей, Кенсков.
1: Charles 2 2 copy, Charles 11 cancel.